0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».
0: Мерлин Монро.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 91 году в композицию «Unforgettable» в исполнении Нета Кинга Коула был вмикширован голос его дочери, известной певицы Натали Коул. Дуэт Натали и Нета Кинга получил сразу три Грэмми – «Песня года», «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение».
2: Нэт Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете радио.

0: реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Российские авиакомпании получили официальное разрешение на выполнение прямых рейсов в два новых египетских аэропорта – Бардж-эль-Араб в Александрии и Эль-Аламейн. Это решение открывает для российских туристов прямой доступ к курортам Средиземноморского побережья Египта, которые до сих пор оставались в тени традиционных направлений на Красном море. До недавнего времени основной объем российского турпотока в Египет концентрировался на Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и в меньшей степени на Каире. Теперь география расширяется. Аэропорт Бордж-эль-Араб станет главными воздушными воротами в Александрию и на северо-западное побережье, а Эль-Аламейн – прямой точкой входа в новый курортный кластер на севере страны. Окончательные сроки запуска будут зависеть от прогнозируемого спроса и готовности туроператоров формировать пакеты под эти направления. Сейчас между Россией и Египтом еженедельно выполняется свыше 140 пассажирских рейсов по 41 маршруту. Программы чартеров охватывают десятки городов России. От Москвы и Петербурга до Екатеринбурга, Казани, Перми, Калининграда и Челябинска. Расширение списка принимающих аэропортов позволяет туроператорам диверсифицировать предложения и адресно работать с разными сегментами рынка, не замыкаясь на классических курортах. С точки зрения туристического продукта у новых направлений есть свои сильные стороны. Эль-Аламейн все чаще называют египетскими Мальдивами. Здесь широкие песчаные пляжи, прозрачная бирюзовая вода и более мягкий климат по сравнению с югом. В последние годы в регионе активно развивается инфраструктура. Строятся современные отели, в том числе работающие по концепции «Ультра все включено», появляются яхт-марины и прогулочные набережные. Дополнительный интерес представляют исторические объекты поблизости – музеи и мемориалы, посвященные сражениям Второй мировой войны.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t2.ru, а у Т-банк 0+.
5: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
15: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
16: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Топ-5 покупок месяца.
12: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: JQJ7. Впечатлить друзей.
11: Амода C7. Собрать взгляды.
12: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
11: А выбрать нужно только одну?
12: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
14: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 33.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Украина практически исчерпала запас ракет для комплексов «Патриот». В некоторых случаях ВСУ не могут использовать системы против баллистических снарядов, пишет CNN. По информации источников американского телеканала, одна из пусковых установок на Украине не производила запусков уже около 6 недель. В материале говорится, что дефицит боеприпасов связан с их глобальной нехваткой, которая усилилась после начала войны США и Израиля против Ирана. Дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет доступно в 33 регионах России, включая Москву. Об этом «Комсомольской правде» рассказала глава ЦИК Алла Памфилова. По ее словам, в этом году систему дополнительно усилили для защиты от возможных хакерских атак. Памфилова отметила, что электронное голосование планируется провести в штатном режиме. В Ростовской области на заправках вновь появились очереди. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По словам главы региона, наиболее сложная ситуация наблюдается с АИ-95. По другим видам топлива дефицита нет. Власти ежедневно мониторят обстановку и взаимодействуют с федеральными структурами. С 16 августа на АЗС снова стали дежурить волонтеры, которые помогают водителям и поддерживают порядок. В преддверии нового учебного года губернатор поручил обеспечить лимиты заправки и ее очередность для школьных автобусов. Он напомнил, что ежедневно в области необходимо доставлять к местам учебы 34 тысячи детей. Парк школьного транспорта насчитывает 735 автобусов. Власти попросили подключиться сотрудников ГАИ. Необходимо обеспечить безопасность движения там, где образуются очереди на заправку. По словам губернатора, особое внимание следует уделить тем участкам, где проходят дорожные работы. Российские медорганизации будут передавать в МВД и Роспотребнадзор сведения об опасных инфекциях и употреблении наркотиков, выявленных у иностранных граждан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. С этой же даты иностранцы должны будут проходить медицинское обследование в течение 30 дней после въезда в Россию, затем раз в год. Все заключения будут оформлять в электронном виде, а сведения передавать в течение суток. Если действующего заключения не будет, иностранцу могут отказать в продлении патента, разрешение на работу или вида на жительство. За нарушение новых требований предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. В отдельных случаях также может грозить выдворение из страны. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 85 рублей и 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове ясно, без осадков и плюс 33. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Дни продаж Jeep Tria Motors. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Geely – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely Tria Motors – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Российской улице от остановки улицы Гресенко до троллейбусной. Скорость в потоке снижена до 4 км в час. Время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Особенной от автосервиса до проспекта Королева, на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и на проспекте Стачки от переходного моста до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: Максидом.
13: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
14: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Совместные занятия спортом помогают укреплять отношения в браке. К такому выводу пришли исследователи из университета Бригама Янга, изучив данные почти 1700 молодых супружеских пар. Ученые сравнили влияние индивидуальных тренировок и физической активности, которой супруги занимались вместе. Оказалось, что оба варианта связаны с более здоровыми отношениями, однако у пар, которые тренировались вместе, чаще отмечалась хорошая коммуникация, способность спокойнее разрешать конфликты и более низкий уровень стресса в браке. Особенно хорошо на отношения влияли прогулки и походы. По мнению исследователей, дело может быть в том, что во время ходьбы у партнеров появляется больше возможностей разговаривать друг с другом. Именно прогулки оказались самым распространенным видом совместной физической активности среди участников исследования. Пары также чаще говорили, что лучше слушают друг друга и чувствуют поддержку со стороны партнера. При этом совместные тренировки не стоит считать универсальным способом решить проблемы в отношениях. Исследователи отмечают, что для многих пар, особенно воспитывающих детей, найти время на занятия вместе непросто. Однако регулярная физическая активность может стать одним из способов проводить больше времени друг с другом и поддерживать контакт.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло. Путешественники, желающие преодолевать расстояние необычным образом, часто избегают привычных способов передвижения и ищут более сложные, а порой и откровенно неудобные варианты. Если один японский профессор однажды обогнул Землю, пользуясь только общественным транспортом, то британец Грэм Хьюз пошел еще дальше. Он стал первым человеком, побывавшим во всех странах мира без единого перелета. Принцип был строг. Никаких самолетов, вертолетов и вообще никакого воздухоплавания. Более того, Хьюз за все время путешествия ни разу не сел за руль автомобиля. Передвигался он исключительно на поездах, автобусах и морских судах. На момент старта в 2009 году ведущему канала National Geographic было 33 года. В пути он провел 1426 дней, успев за это время не только объехать планету, но и побывать в весьма непростых ситуациях. Несколько раз его задерживала полиция, а дважды он оказывался за решеткой в Кабо-Верде из-за того, что его приняли за нелегального мигранта, а в Конго — за британского шпиона. В России решительный путешественник тоже оказался в поле зрения правоохранителей, когда попытался вброд перейти небольшую речку. Путешествие завершилось в 2013 году. В Книгу рекордов Гиннесса Хьюз попал как первый человек, объехавший за один год 133 страны без перелетов. По ходу своего пути он снимал видеоролики, из которых позже получился мини-сериал «Грэмс Волд» на канале National Geographic Adventure. Но для Грэма это была не только личная авантюра. Он посвятил свой проект благотворительной организации WaterAid, которая занимается сохранением и рациональным использованием водных ресурсов по всему миру. Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Вы слушаете «Радио М».

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
18: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
19: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
20: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
22: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
23: «В Ленте».
24: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
16: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
15: Обслуживаться у вас можно?
16: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
17: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 33.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Щелкает челюстной сустав? Беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.
6: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: I will always, always love you.
1: В Ростове 9 утра.
2: Новости.
3: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Reuters сообщил о падении рейтинга одобрения работы Дональда Трампа. Его действия на посту президента США поддерживают 33% респондентов, при этом 64% не удовлетворены работой главы Белого дома. В опросе участвовали около 1200 американцев. Эксперты подчеркнули, что рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время его президентства. Потерю одобрения связали с военной операцией США и Израиля в Иране, которая привела к ощутимым экономическим последствиям, в том числе для граждан США. Опрос также показал, что избиратели впервые за 10 лет считают демократов более надежными в управлении экономикой, чем республиканцев – 38% против 35%. В Подмосковье в результате атаки дронов ВСУ поврежден логистический комплекс «Вайлдберрис». Объект расположен в Богородском городском округе. Обломки БПЛА задели стену здания, последствия оперативно ликвидированы. На объекте была заранее проведена эвакуация, отмечается в телеграм-канале пресс-службы компании. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что фрагменты БПЛА попали в склад. Возник пожар, он был оперативно локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. В Минпромторге назвали объем техсбора для производителей и импортеров электроники. Им придется дополнительно потратить 136 миллиардов рублей за 6 лет, по 22,7 миллиарда рублей в год. Такая оценка указана в сопроводительных материалах к проекту ведомства. Ранее Минфин прогнозировал, что к концу 28-го доходы бюджета от введения технологического сбора составят 218 миллиардов рублей, в том числе около 20 миллиардов за неполный 26-й. Далее по расчетам планировали получить 88 миллиардов в 27-м и около 110, начиная с 28-го. В пояснительной записке к проекту отмечается, что техсбор будет взиматься при ввозе в Россию электронных компонентов и готовой продукции с ними, а также при их производстве внутри страны. Новые правила должны вступить в силу с 1 декабря. В Ростовской области собрали 13 миллионов 600 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Это рекорд в масштабах страны. Урожайность составила 40,8 центнера с гектара. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях. Для сравнения, в 24-м урожай составил 11 миллионов 100 тысяч тонн, в 25-м 8 миллионов 700 тысяч тонн. Сейчас в полях собирают поздние зерновые и масличные культуры, уточнил глава региона. При этом в отрасли сохраняются сложности. Есть проблемы с логистикой и экспортом, а закупочные цены снизились, поэтому донские власти обсуждают с федеральным центром мер поддержки для аграриев, рассматривают продление кредитов и лизинга, выделение субсидий. Параллельно в области следят за ситуацией с топливом. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове ясно, без осадков и плюс 33. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Дни продаж «Джили» в Триа Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в Триа Моторс – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
1: Радио Монте-Карло. Obsession.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Кар оценивается в 4 балла, местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны сейчас на проспекте Стачки от улицы Мопра до переходного моста, на Особенной от автосервиса до проспекта Королева и на Таганрогской дачной улице от Соловьиной до улицы 56-й армии. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Marvel Studios определилась с датой релиза нового «Призрачного гонщика». Кинокомикс с Райаном Гослингом появится в зарубежном прокате 28 июля 2028 года. Детали сюжета неизвестны. Гонщика на экране ранее воплощал Николас Кейдж. Сюжет развивается вокруг каскадера Джонни Блейза, заключившего сделку с дьяволом ради спасения отца. В 2028-м Marvel также выпустит новых «Людей Икс» 5 мая и третью «Черную пантеру» 15 декабря. Вышел дублированный трейлер фильма «Дебют». Новая работа режиссера Джесси Айзенберга выйдет в России 24 декабря. Главные роли в ленте сыграли лауреатка «Оскара» Джулианна Мур и номинант на премию Пол Джаматти. Сюжет иронической комедии развивается вокруг домохозяйки Моны, которая получает роль в любительской театральной постановке. Под руководством одиозного режиссера Джерри женщина становится одержима своим перевоплощением, доходя до абсурда. Айзенберг также исполнил в картине одну из второстепенных ролей. Основой для дебюта стала его пьеса «Happy Talk» со Сьюзан Сарандон. Мировая премьера фильма состоится на осенних кинофестивалях. Дебют также считается одним из возможных фаворитов предстоящего наградного сезона по версии СМИ.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Жизнь на Миссисипи. Американский писатель Марк Твен прежде всего известен как автор Тома Сойера и Гекльберри Финна. Однако есть в его наследии и одна особенная книга, вобравшая в себя реальный жизненный опыт самого писателя — «Жизнь на Миссисипи». Сэмюэль Клеменс, так на самом деле звали Марка Твена, рос рядом с Великой рекой. Она привела его в юности к профессии лоцмана, и Клеменс позже признавался, что, вероятно, занимался бы этим всю жизнь, если бы не гражданская война, которая положила конец частному пароходству. В «Жизни на Миссисипи» Твен подробно описывает обучение лоцманскому делу. Как нужно было наизусть знать реку на тысячи миль вперед, помнить мели, коряги, опасные повороты, особенности течения и замечать малейшие изменения русла. Для постороннего Миссисипи могла казаться просто широкой рекой, а для лоцмана она была живым, постоянно меняющимся существом, которое требовало огромной памяти, внимания и интуитивного понимания. В книге есть и реальные города, и устройство пароходов, и будни речных команд, и целая ушедшая эпоха — золотой век американского пароходства, существовавший до того, как речной транспорт вытеснили железные дороги. Твен пишет и о конкретных изменениях самой реки, о том, как она подмывает берега, меняет русло и буквально перекраивает карту. А спустя годы он возвращается к Миссисипи уже другим человеком и видит, как изменилась не только река, но и вся жизнь вокруг. Конечно, даже в мемуарном материале Марк Твен остается самим собой. Он не отказывается от юмора и легкого художественного преувеличения, но основа книги при этом абсолютно реальная. К слову, даже псевдоним писателя, по его собственной версии, связан с речной навигацией. Выкрик «Марк Твен» означал, что глубина составляет 2 сажени. Это минимум, безопасный для прохождения судна. Так что с Миссисипи у Твена связана не только одна из самых живых его книг, но и имя, под которым его узнал весь мир.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
10: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь Ты.
15: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
16: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
4: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: и акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.com. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 33.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп заявил об отсутствии готовности у Ирана принять условия США. По словам американского лидера, Тегеран хочет заключить сделку, но не собирается идти на условия, которые Вашингтон считает необходимыми. Так он ответил на вопрос о том, удалось ли приблизиться к заключению окончательного соглашения с Ираном по его ядерной программе на фоне истечения срока действия меморандума о взаимопонимании. Президент также назвал объявление Ормузского пролива территорией США отличной идеей. В конце концов, мы контролируем пролив, у нас действует блокада, и мне нравится идея объявить его территорией США, потому что мы полностью контролируем пролив, заявил глава Белого дома. Этой осенью ЕС намерен представить новый пакет антироссийских санкций. Как сообщает газета «Ру», глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала будущие ограничения самыми масштабными с 2022 года. По ее словам, после принятия пакета число российских граждан и организаций в санкционных списках может увеличиться примерно на треть. При этом конкретные меры Каллас пока не раскрыла. Предыдущий 21-й пакет Евросоюз принял в июле. Тогда ограничения затронули в том числе российские иностранные банки, а также ряд финансовых организаций. В 2026 году более 300 данских предпринимателей получили льготные микрозаймы на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте данского правительства. Финансирование предоставляет региональное агентство поддержки предпринимательства через сеть центров «Мой бизнес» в Ростове, Новочеркасске, Шахтах, Миллерове, Таганроге и Волгодонске. Займы выдаются по ставке ниже ключевой на сумму до 5 миллионов рублей. Наиболее востребована такая поддержка среди производителей и аграриев, а также в сфере торговли. Деньги можно направить на закупку материалов, комплектующих и оборудования. Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса, следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Для первоклассников в период сентябрь-октябрь объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре-декабре 4. Длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждая. В январе-мае их расширяют до 40 минут. Кроме того, разрешаются 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых-четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускаются 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимально допустимой нагрузки для 5-6 классов 6 уроков в день, для 7-11 7. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 85 рублей и 1 копейка, евро 98 рублей и 34 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в Ростове ясно, без осадков и плюс 33. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Дни продаж «Джили» в Триа Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в Триа Моторс – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Доватора-Измеевском проезде от АЗС до Тамбовской улицы. Скорость в потоке снижена до 6 км в час. Время преодоления затора около 20 минут. Помимо этого, небольшие сложности возможны на особенной от автосервиса до проспекта Королева, на проспекте Соколова от Большой Садовой до улицы Седова и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в Триа Моторс.
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефти. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина.
13: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
14: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Сентябрь и октябрь будут самыми выгодными осенними месяцами для отпуска. Об этом рассказала юрист по трудовому праву Рината Шайдулина. По ее словам, в эти месяцы по 22 рабочих дня, поэтому разница между отпускными и обычной зарплатой будет меньше. В ноябре рабочих дней будет 20. При этом тем, кто хочет отдохнуть подольше, может подойти именно ноябрь. Благодаря праздничному 4 ноября можно сэкономить один день отпуска. Россияне больше всего планируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае. Спрос на них по сравнению с 2025 годом взлетел на 111%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные туристического сервиса. Также в пятерку самых востребованных направлений для бронирования премиальных отелей вошли Грузия, Азербайджан, Катар и Австралия. Лидером по спросу в сегменте пятизвездочных отелей остается Турция. На нее приходится 19% от всех зарубежных бронирований отелей и предстоящей осенью.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чаби Чекер. Let's twist again. Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей. Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 33.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом. Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике Эксимер.
4: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В 2026 году искренность в интернете вышла на новый уровень. Теперь не только блогеры рассказывают о деталях своей личной жизни, но и обычные пользователи стали гораздо откровеннее делиться своими драмами. Одна из медиаплатформ опросила своих пользователей, как часто они следят за чужими разводами, скандалами, конфликтами и разоблачениями в соцсетях и медиа, и что именно привлекает их в таких историях. 45% опрошенных признались, что стараются пролистывать контент с чужими драмами. Еще 24% сталкиваются с подобными историями случайно, но специально их не ищут. 16% обращают внимание на скандалы несколько раз в месяц, если история сильно завирусилась, а 15% признаются, что это один из самых любимых форматов контента. Главным магнитом для тех, кто вовлекается в интернет-драмы, остается элемент расследование, стремление почувствовать себя детективом. Так, 48% интересуют скриншоты переписок, последовательность событий и возможность разобраться, кто в конфликте прав, а кто виноват. Почти каждый пятый отмечает, что не всегда понимает, почему продолжает следить за развитием истории, но остановиться уже сложно. Для 17% такие сюжеты становятся поводом сравнить происходящее со своим опытом, а 16% воспринимают их как эмоциональный контент, который может заменить фильм или сериал. При этом большинство называет такие истории нейтральным фоновым контентом. 18% говорят, что иногда после просмотра чужих проблем им даже становится легче. Появляется ощущение, что в собственной жизни не все так плохо. 9% получают удовлетворение от интересного сюжета, а 6%, напротив, начинают больше думать о личных проблемах и чувствуют себя хуже.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
4: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Сбербанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Энди Уильямс.
7: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
6: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограниченное, действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте kinoreporter.ru. 16+.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 33.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «З1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о животных. Мопс Джинни Лу выиграла конкурс «Самая уродливая собака в мире». Победительница 6 лет, когда-то волонтеры чудом спасли ее от торговцев собачьим мясом. Состязание проходит уже в 50-й раз. Неужели его проводят ненавистники животных? На самом деле все иначе. Ежегодный конкурс с провокационным названием был создан, чтобы привлечь внимание людей к питомцам с неидеальной внешностью. Организаторы стараются доказать, что такие собаки из приютов тоже заслуживают заботы и хороших хозяев. 6-летняя Джинни Лу обладает выразительным отвисшим языком и огромными глазами. По словам американцев, владельцев собаки, некие добровольцы нашли ее в горах Южной Кореи и привезли в США. Теперь Джинни Лу настоящая звезда, фото которой публикуют во многих мировых СМИ. Хозяева мопса говорят, что их питомец обожает сидеть на кухонных стульях. Кроме того, Джинни Лу любит обнимать людей, загорать на солнце и бурно реагировать на свое отражение в зеркале. Собака участвовала в конкурсе и раньше. В прошлом году ей удалось занять второе место. В 26-м Джинни наконец получила признание, а также заработала $5000, кубок и поездку в Нью-Йорк для участия в прямом эфире «Show Today».

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Швеция. Северный климат и долгие месяцы без солнца делают свое дело. Шведы буквально одержимы пребыванием на свежем воздухе и желательно на солнце. Даже темной и холодной зимой они хотя бы раз в день выходят на улицу, чтобы прогуляться. А уж с середины весны и до начала осени шведов и вовсе не заманить в помещение. Если только, конечно, на улице не идет дождь с градом. С первыми еще неуверенными лучами майского солнца все подходящие лужайки оккупируют блаженствующие шведы в шортах и майках с наборами для пикника. Для любителей шашлыка или барбекю на природе, в лесах, городских парках и даже некоторых дворах есть мангалы и столы. То есть все, что нужно для отдыха, это только дрова и еда. Шведские вылазки на природу отличаются редкой культурностью. Свои машины отдыхающие оставляют на специальных парковках, а не рядом с мангалом, и безропотно идут до места пикника пешком. На поляне ни у кого из них не играет музыка, чтобы не мешать соседям. Да и алкоголем шведы тоже особо не злоупотребляют. И уж, конечно, о том, чтобы не убрать за собой, не может быть и речи. В общем, все цивилизовано. Кроме пикников, шведы очень любят просто гулять. В стране много лесов, а в городах парков и озер. Условия для отдыха есть везде. Почти в каждом лесу есть указатели, тропинки и маршруты для прогулок, поездок на велосипеде или даже на лошадях. Но настоящая квинтэссенция шведского отдыха – это уикенд в загородном коттедже. По-шведски он называется «штуга». Домики, похожие на наши дачи, расположены где-нибудь на природе, вдали от других домов, желательно вообще в лесу. Там редко что-то сажают, зато с упоением предаются отдыху, тишине и единению с природой. Для тех же, кому жизнь не мила, без возможности покопаться в земле и что-нибудь вырастить, государство предоставляет в аренду небольшие земельные наделы, которые в Швеции называются «колонилот». Дома там либо нет вообще, либо он совсем крошечный. Впрочем, многие ухитряются и на таком небольшом пространстве создавать очень милые садики, где с удовольствием проводят свободное время в непосредственной близости к столь любимой природе. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
13: Перри Кома, and I love you so.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, не исключается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 32 градусов в дневные часы.
2: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Motion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на «Горизонт Cinema.ru». 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66. Penso con sueño para sido.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. В Лондоне продолжается съемочный процесс масштабного биографического фильма о группе The Beatles. Папарацци и обыватели смогли увидеть на прошедших выходных, как воссоздают афишу знаменитого альбома Abbey Road 69 года. Музыкантов играют Пол Мескал, Пол Маккартни, Харрис Диккенсон, Джон Леннон, Барри Келган, Ринго Старр и Джозеф Квин, Джордж Харрисон. Каждый из участников The Beatles получит отдельный фильм. Их премьера намечена на апрель 28-го. Все части поставит Сэм Мендес. Пирс Броснан снимется в третьей части франшизы «Тайлер Рейк». Какую роль он исполнит, пока держится в секрете. Партнерами Броснана по картине станут Дон Ли, Джо Таслим, Чиль Юис Пари и Сиена Агудонг. Центрального персонажа экшн-серии вновь сыграет Крис Хемсворт. Съемки уже стартовали, они проходят в Австралии. В них участвуют среди прочих Идрис Эльба и Гальшифта Фарахани. Режиссером будущей ленты станет Сэм Харгрейв. Оригинальный фильм «Тайлер Рейк» 2020 года, снятый Сэмом Харгрейвом, основан на графическом романе Сьюда Дэнди Паркса. В центре истории австралийский оперативник спецназа, получающий задание спасти сына индийского наркобарона в Бангладеш. По сюжету его миссия идет под откос после предательства. В 23-м на стрим-сервисе Netflix вышел фильм «Тайлер Рейк. Операция по спасению 2». Он рассказал историю наемника, выполняющего опасную миссию по спасению заложников в Ливии.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Beatles.
1: Написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным 21% по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт. Ford Explantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.

0: рекламы. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, не исключается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 32 градусов в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декор из зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о животных. Кошки, которые становятся героями вирусных роликов в интернете, нередко испытывают стресс во время съемок. К какому выводу пришли исследователи из университета Аделаиды, изучив популярные видео с питомцами в соцсетях? Ученые проанализировали ролики, выпущенные с 18 по 23 год, и оценили поведение животных. В 82% видео кошки показывали признаки дистресса и, судя по всему, не хотели взаимодействовать с человеком. Они шипели, пытались убежать, прижимали уши и часто облизывали нос. Это может указывать на стресс. Затем исследователи изучили около 1100 комментариев под этими роликами. От 75 до 93% зрителей в первых 100 комментариях под каждым видео положительно оценивали происходящее. При этом под 6 из 11 роликов менее 10 пользователей критиковали действия авторов. По мнению ученых, зрители часто неправильно воспринимают язык тела кошек. Например, попытки вырваться или агрессивное поведение могут принимать за игру или проявление доверия к хозяину. Исследователи считают, что популярность такого контента может способствовать нормализации взаимодействий, которые доставляют животным дискомфорт. Они предлагают развивать образовательные программы, которые помогут владельцам и зрителям лучше понимать поведение кошек.

0: Реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: Партнер акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля 3 сентября 2026 года.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
6: Нина Саймон. I got it bad and that ain't good. Bad and that ain't good.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, не исключается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 32 градусов в дневные часы.
2: Реклама. Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксмер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eksimerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксмер».
3: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы. За какую команду болеешь? Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Нейробиолог Лаура Бейер-Скайт рассказала, какая вечерняя привычка помогает быстрее уснуть. Чтобы лучше спать, Бейер-Скайт посоветовала по вечерам читать книги. Если вы поглощены чтением спокойные книги, вы с меньшей вероятностью будете проигрывать в голове напряженные разговоры, думать о завтрашних задачах или продолжать удерживать внимание в телефоне, объяснила она. При этом отмечается, что само по себе чтение не вызывает сон, оно лишь помогает отвлечься от факторов, которые не дают человеку уснуть. Бейер-Скайт посоветовала выбирать для чтение перед сном книги без напряженного сюжета. По ее мнению, идеальное вечернее чтение – это что-то достаточно увлекательное, чтобы удерживать внимание, но не настолько волнующее, чтобы нервная система приходила в возбуждение. К наступлению осени необходимо подготовить организм, скорректировав рацион. Об этом сообщает РТ со ссылкой на Центр компетенций по функциональному питанию Роскачества. В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на сезонные овощи, тыкву и морковь. Они содержат витамина и клетчатку, необходимые для поддержания иммунитета и хорошего пищеварения. Также полезны жирная рыба, которая является источником витамина D и омега-3 жирных кислот, а яйца помогают восполнить дефицит витамина D и поддержать энергию. Также россиянам советуют обратить внимание на функциональные продукты питания, которые содержат большое количество витаминов, минеральных веществ, клетчатки и пробиотиков.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Как пройти из Африки в Гренландию? Ответ на этот вопрос точно знал Тете Мишель Кромоси. Африканец из Того, родившийся в 1941 году, однажды решил добраться до страны, о которой в его родных местах почти никто и не слышал. Началась эта история почти как легенда. В детстве на Кромоси напал огромный питон. Отец, опасаясь последствий, отправил мальчика к жрецам в джунгли, где по местным поверьям могли исцелить от любого недуга. Там Кромоси действительно вылечили, посвятили в жрецы, и следующие 6 лет он прожил среди густых лесов и змей, постепенно перестав их бояться. Именно в этих джунглях произошел случай, изменивший его судьбу. Мальчик нашел детскую книгу, в которой рассказывалось о далекой Гренландии, крае льда и снега, где нет ни густых лесов, ни тем более змей. Для ребенка из тропической Африки это звучало почти как сказка. Но Кромоси поверил этой книге и решил когда-нибудь увидеть Гренландию своими глазами. На путь к мечте у него ушло 12 лет. Он двигался через страны Западной Африки, затем через Европу, нигде не задерживаясь больше, чем на полгода. По дороге Кромоси работал за еду и ночлег, учил языки и разговаривал с людьми, которых встречал. Говорят, он был отличным рассказчиком и легко находил общий язык с окружающими. Наконец, из Европы на лодке он добрался до Гренландии, той самой ледяной земли, о которой когда-то прочитал в книге. Это произошло в середине 1960-х годов. Правда, встреча оказалась не слишком радушной. Местные жители сначала приняли незнакомца за мифическое существо из старых легенд о темнокожем гиганте, живущем в горах. Впрочем, со временем недоверие сменилось интересом, а история его странствия стала известна далеко за пределами Гренландии. Позже Тете Мишель Кромоси описал свое невероятное путешествие в книге «Из Африки в Гренландию», которая вышла во Франции в 1977 году.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио «Монт».

0: down. Oh, hello, kissy did you. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campgeta.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
13: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Т-Банк».
17: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-Банк» 0+.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
8: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, не исключается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 32 градусов в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. 28-летняя Сьюзан МакГиннес из Австралии призналась, что до сих пор не привыкла к повышенному мужскому вниманию после похудения. МакГиннес боролась с лишним весом с детства. Из-за полноты ее жестоко травили в школе. Она утверждает, что однажды ее пригласили на свидание только для того, чтобы высмеять. К 21 году МакГиннес весила уже 178 килограммов. Тогда она познакомилась с будущим мужем, захотела родить ребенка и поняла, что для этого должна похудеть. В 2019-м она перенесла рукавную гастропластику, а через 2 года – желудочное шунтирование. Помимо этого, она стала заниматься с психологом и, в конце концов, сбросила 95 килограммов. По словам МакГиннес, с тех пор окружающие стали относиться к ней лучше. Мужчины придерживают двери, официанты охотнее помогают, персонал магазинов сам подходит, а муж говорит, что «со мной стали чаще флиртовать», – объяснила она. Хотя МакГиннес похудела с помощью операции, не относится к этому чудо-средству, она понимает важность заботы о себе, поэтому сейчас следит за своим питанием, занимается пилатесом и много ходит пешком.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
0: Фрэнк Синатра, «My Way».

0: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Где начинается твоя дорога? «Тэнк-300» не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести «Тэнк-300» на особых условиях в августе. «Тэнк-300» – следуй за открытиями.
1: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, не исключается небольшой дождь. Ветер западный слабый с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 32 градусов в дневные часы.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо. Крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Другая версия.
1: На радио Монте-Карло.
2: Just a game for two.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Дональд Трамп заявил о полном взаимопонимании с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент США отдельно отметил уважительный характер двусторонних отношений, которые ему удалось выстроить с северокорейским руководством. По словам американского лидера, фундаментом для этого послужил опыт их личного дипломатического взаимодействия в рамках прошлых саммитов. Глава Белого дома также утвердительно ответил на вопрос о том, откликнулся ли Ким Чен Ын на его недавнюю инициативу возобновить прямой диалог. В РЖД заявили о проработке вопроса о запуске на МЦК большего числа беспилотных ласточек. Поезда будут следовать с машинистом в кабине. В комментарии в компании пояснили, что в настоящее время на московском центральном кольце курсирует один такой состав. Он выходит на маршрут с августа 24-го. Машинист находится в кабине для контроля. Также он отвечает за открытие и закрытие дверей при посадке и высадке пассажиров. Минздрав с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного участка. Об этом сообщает ТАСС. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, ВИЧ-инфекцию, а также гепатиты В и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях-инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте от 1 года и до 3 лет. Кроме того, в документ будут вноситься сведения о питании несовершеннолетних. Срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты необходимо продлить с конца сентября до декабря или Нового года, чтобы большее число граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. По его мнению, многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата. В Октябрьском районе Ростова-на-Дону в среду 19 августа с 9 до 18 будет временно прекращено водоснабжение. Причина ограничения – замена участков трубопровода в машинном зале водопроводной и насосной станции, сообщили в компании «Ростов-Водоканал». Жителей просят заранее запастись водой на период отключения. Без воды останутся дома по следующим адресам. Улица Галана 1А, 1Г, 1Д, улица Ленина 42Ж, 42Е, улица Профинтерна 12, 12-1, 2-3, 4. Напомню, в Ростове-на-Дону со 2 по 7 сентября пройдут испытания тепловых сетей на плотность и прочность. В связи с этим в ряде районов временно отключат горячую воду. Под отключение попадут Северный жилой массив, район Темирник и часть проспекта Ленина. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 85 рублей и 1 копейку, евро 98 рублей и 34 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 32. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Дни продаж Geely в Tria Motors. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Geely – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely в Tria Motors – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучёва 350А.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Западном мосту и Всесоюзной улице от Первой Луговой до Портовой. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора более 20 минут. Около 20 минут потеряете на Ворошиловском проспекте от Лермонтовской до улицы Седова. Также сложности с движением по Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой и по проспекту Королева от автоцентра до улицы Вавилова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и до

0: Дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продажной оферты. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
10: Окошкина! Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
11: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Китайский мультфильм «Бык пришел» неожиданно стал хитом местного проката после того, как завирусился в соцсетях из-за плохой графики и абсурдного сюжета. Команда, работавшая над мультфильмом, состояла всего из двух человек – Сюнь Мана и его матери Сунь Лифан. Они создавали картину в течение 5 лет, начиная с 2021 года. Юэйман единолично занимался режиссурой, созданием персонажей, 3D-моделированием, построением сцен, анимированием, монтажом и озвучиванием героев. Некоторых персонажей также озвучила мама автора, оплатившая создание мультфильма. Сюнь Юйман и Сунь Лифан создали картину полностью на собственные деньги, не обращаясь к инвесторам. Дистрибьютором стал друг режиссера, который отговаривал его от выпуска фильма после просмотра готовой работы. 5 августа их работа вышла в прокат без рекламы, трейлеров и предпоказов. За первые 10 дней мультфильм собрал лишь 7705 юаней, около 99 тысяч рублей. Спустя несколько дней в прокате мультфильм завирусился в соцсетях. Пользователи удивлялись, как могла работа такого низкого уровня выйти на экран в 2026 году. Отрывки из мультфильма становились мемами, а заинтересованные пользователи начали покупать билеты в кино. Сборы ленты выросли примерно в 1000 раз и к 16 августа превысили 10 миллионов юаней или около 128,5 миллионов рублей.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Мигель Сервантес. Мигеля де Сервантеса знают прежде всего как автора романа «Дон Кихот». Но мало кто вспоминает, какую невероятную историю пережил сам писатель. Причем настолько драматичную, что она позже вошла сразу в несколько его произведений. В сентябре 1575 года галера, шедшая из Неаполя в Испанию, была захвачена берберийскими пиратами у побережья Каталонии. Среди пассажиров был и 28-летний солдат Мигель де Сервантес Сааведра, недавно демобилизованный после 5 лет военной службы. Пленников отвезли в Алжир и продали в рабство. За Сервантеса назначили огромный выкуп. Пока его семья собирала деньги, он несколько раз пытался бежать. Первая попытка закончилась тем, что проводник бросил беглецов в пустыне. Во второй раз Сервантес с товарищами несколько дней ждал в пещере на берегу моря корабль, который должен был их забрать, но судно так и не пришло. В третий раз письмо с просьбой о помощи перехватили, а четвертую попытку сорвало предательство одного из спутников. На свободу Сервантес вышел лишь осенью 1580 года, спустя 5 лет после пленения. Часть выкупа, огромную по тем временам сумму в 500 золотых эскуда, помог собрать испанский король. Этот тяжелый опыт Сервантес позже превратил в литературу. История жизни пленников в Алжире стала основой для его пьес «Алжирские нравы» и «Алжирская каторга». В них появляется персонаж по имени Сааведра, очевидное альтер-эго самого Сервантеса, через которого автор рассказывает о пережитом в алжирском плену. Впрочем, отголоски этих событий можно найти и в «Дон Кихоте». В первой части романа есть вставная новелла «История пленника». Капитан, который ее рассказывает, тоже во многом напоминает самого Сервантеса. В этой истории описаны и попытки побега, и укрытие в пещере на берегу моря. Там же появляется и прекрасная мавританка Зурайда, которая помогает пленникам бежать, бросая им деньги через окно. Возможно, так писатель художественно переосмыслил помощь, которую сам получал от сочувствовавших ему местных жителей. Так, одно из самых тяжелых испытаний в жизни Сервантеса стало источником сразу нескольких литературных сюжетов, совсем непридуманных.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
12: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
18: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты.
19: Подробнее на tbank.ru. А вот и банк 0+.
0: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
20: Элвис Пресли. It's now or never.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
5: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В «Ленте» только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты.
16: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
17: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, не исключается небольшой дождь. Ветер западный слабый с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 32 градусов в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. США обсуждают возможность использования своих ракет в пусковых установках ЕС. Это устранит одно из главных препятствий для совместного использования боеприпасов союзниками по НАТО в военное время. Вашингтон ограничивает применение ключевых боеприпасов системами американской разработки «Хаймерс», М-270 и других. Эксперты пояснили, что смягчение этих правил позволит устранить одну из главных проблем, которая была выявлена в ходе стремительного наращивания Европой дальнобойной реактивной артиллерии. Страны НАТО закупают все больше пусковых установок, но не все из них могут применять одни и те же боеприпасы. Центр избирком внес изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из списка исключена партия «Яблоко». Накануне Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы и отклонил апелляционные жалобы сторон. Основанием стали, в частности, нарушения норм авторского права при проведении предвыборной агитации и переводы в избирательный фонд денег от лиц, которые получали финансирование из рубежа. Таким образом, в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму не будет партии под номером 2, так как он был закреплен за исключенным «Яблоком». На АЗС в Ростовской области снова начали привлекать волонтеров. Об этом после оперативного совещания сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка с АИ-95. По остальным видам топлива ситуация стабильная. Вновь появились очереди на АЗС. На заправках снова дежурят волонтеры», — написал в соцсетях Юрий Слюсарь. Также должны подключиться сотрудники ГАИ. Глава региона добавил, что донские власти следят за ситуацией вместе с ФАС и федеральным штабом. Сегодня утром ряд адресов на улицах Нахичевани временно остались без горячей воды. Информация поступила от главы МинЖКХ региона Антонины Пшеничной. Подача ресурса ограничена из-за дефекта теплотрассы на улице Верхненольной. Ограничения коснулись адресов Майская 17-21, Советская 47-51-2, вторая линия 17-61-19, четвертая линия 18, шестая линия 7-9-11-6, восьмая линия 12, десятая линия 1-B-79, Мурлычева 72, 16-я линия, 16А, 16Б. Ориентировочный срок восстановления водоснабжения сегодня 20 часов. Учебная литература по математике остается самой востребованной среди школьников второй год подряд. Об этом сообщает РИА Новости. Среди книг из школьной программы подростки чаще всего выбирают «Мастера и Маргариту» и «Преступление и наказание». Также россияне часто выбирают справочники по истории для 9-11 классов, пособия по обществознанию для подготовки к экзаменам, сборники заданий по русскому и английскому языкам. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 85 рублей и 1 копейку, евро 98 рублей и 34 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 32. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» — ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до улицы Седова. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора около получаса. 20 минут потеряете на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Станиславского, а также на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Сложности возможны на Седова от Богатяновского спуска до Ворошиловского проспекта и на Вятской улицы от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк-3 Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если танк, то в Триа Моторс.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неофента. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.

0: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
2: Окошкина!
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. США 101-летний Джон Кэрролл и его 100-летняя супруга Джерри, прожившие вместе 80 лет, раскрыли секреты своего долголетия. Пара долгожителей из города Мерфрисборо, штат Теннесси, каждую пятницу отправляется в Макдональдс, где заказывают макмаффины с яйцом и свиной котлетой, пьют кофе и общаются с друзьями. Раньше они завтракали там ежедневно, но теперь, когда сами уже не водят машину, их отвозит сын. Несмотря на любовь к фастфуду, меню Кэрроллов разнообразно. Дома они едят каши с фруктами, несколько раз в неделю ужинают в ресторанах, предпочитая стейки, жареную курицу, индейку, а также зелень, бобы и овощи. Долгожители не отказывают себе и в сладком. Дома всегда есть M&M's или шоколад Херши. Главный секрет их долгой жизни, помимо любви к еде, это любовь и забота друг о друге. Супруги сохранили самостоятельность. Джон, ветеран Второй мировой, до 88 ежедневно проходил по 3 километра в местном торговом центре, а теперь каждое утро встает в 4 часа и делает 100 наклонов к ногам. Джерри поддерживает форму работой по дому. Кэрроллы ведут активную социальную жизнь. Встречаются с друзьями, ходят в церковь, а Джон ежедневно переписывается с дочерью по телефону. Джерри призывает пожилых людей не уходить в изоляцию, а строить связи. Супруги уверены, что их долгая и счастливая жизнь – это результат любви, активности и общения, а не какой-то одной диеты или привычки.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Япония. Японцы – народ трудолюбивый, а потому большую часть жизни проводят на работе и отдыхать предпочитают с комфортом. Тем более, что отпуск в этой стране составляет максимум 18 дней, и те не принято брать все сразу. Оттого в свои короткие передышки от работы молодые трудоспособные горожане чаще проводят время в отелях или снимают апартаменты на горячих источниках. Впрочем, есть в Японии и еще один вид отдыха, пусть и не столь распространенный. Это загородные домики в лесу. Их называют бессо и используют не для копания в огороде и прочей физической активности, а для созерцания природы. В основном это старые деревянные дома в европейском стиле, возведенные посреди хвойных и березовых рощ. Земля в Японии стоит дорого, поэтому позволить себе содержать загородный домик могут очень немногие. В основном бессо есть у пожилых японцев, которые успели купить их в 80-е и 90-е годы, либо у их детей. В то же время нельзя сказать, что среди японцев вообще нет огородников. Безусловно, любители выращивать что-то своими руками есть везде, и в Японии тоже. Тем более, что теплый климат позволяет там заниматься грядками практически круглый год. И участки под огород можно взять в аренду. Причем чаще всего недалеко от города или вообще прямо в городе. Стоит такое удовольствие от 65 до 90 долларов в месяц. Метраж в зависимости от престижности района. В дорогом районе Токио, например, за эту цену дадут метра 3 квадратных, а в ближнем пригороде можно возделать и 10-метровый участок. Хватило бы сил и желания. Рядом с такими участками всегда есть вода, парковка и место для отдыха. А еще в Токио можно увидеть модные сейчас огороды с органическими овощами на крышах и террасах высоток. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

to the company store.

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, не исключается небольшой дождь. Ветер западный слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 32 градусов в дневные часы.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.ru.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Законодатели США все чаще используют ChatGPT и Claude для подготовки законопроектов. В текстах нередко выявляют ошибки, неточные юридические формулировки. Из-за этого юристам Палаты представителей приходится тратить время на проверку и переписывание документов, иногда больше, чем потребовалось бы для подготовки текста с нуля, отмечается в статье Politico. Уточняется, что в сгенерированных искусственным интеллектом законопроектах встречаются неверные ссылки на действующие нормы, ошибки в определениях и формулировках. Такие недочеты могут привести к задержкам при принятии документов и судебным спорам. Послу Японии в России Акири Мута в ходе его вызова в МИД был выражен решительный протест из-за антироссийских высказываний японского руководства после посещения Владимиром Путиным острова Итуруп. Дипломаты указали, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курилами незыблемы, а любые попытки Токио ставить их под сомнение неприемлемы и незаконны. Эти территории перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями союзных держав и уставом ООН, подчеркнули в МИД России. В Ростове-на-Дону запланировали строительство временных быстровозводимых антидроновых защитных сооружений для силовых трансформаторов. Закупку на разработку соответствующей рабочей документации на сайте госзакупок открыла компания ООО «Россельмашэнерго». Подрядчика начали искать в августе, заявки принимаются до 28 числа. Итоги подведут 4 сентября. На разработку документации готовы потратить почти 2 миллиона рублей. Всего в перечне подлежащего защите оборудования указали 5 силовых трансформаторов. Высота ограждения около объектов должна составлять от 12 до 17,5 метров. Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе. С этой даты вернуть билеты на электричке можно будет через интернет без обращения в кассу. Пассажиров поездов дальнего следования также будут обязаны уведомлять об изменениях условий поездки, например, при изменении расписания. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь будут предоставлять людям, использующим кресло-коляски. Кроме того, закрепят требования к обслуживанию маломобильных пассажиров в аэропортах и самолетах, в том числе к сопровождению и организации помощи на всех этапах поездки. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 85 рублей и 1 копейку, евро 98 рублей и 34 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 32. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Дни продаж Джили в Триам Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Джили – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Джили в Триам Моторс – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до улицы Седова. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора более 20 минут. Около 20 минут потеряете на проспекте Соколова от Пушкинской до улицы Седова. Также возможны затруднения на Большой Садовой от Буденновского проспекта до проспекта Чехова, на улице Седова от Богатяновского спуска до Ворошиловского проспекта и на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк-3 Моторс» и по телефону плюс 7-860 3-222-84-59. Если танк, то в Триа Моторс.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. +31 10
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзвучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: Максидом.
13: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
14: Нужна балкон.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. С 21 по 25 августа в Республике Алтай состоится второй международный фестиваль воздухоплавания «Небо Алтая-2026», одно из крупнейших летних событий Сибири. В самом сердце Уймонской долины гостей ждут массовые полеты тепловых аэростатов, привязанные подъемы, авиационная программа, выступления парапланеристов, вечерние световые шоу, ярмарка мастеров, гастрономические и этнокультурные площадки, мастер-классы, спортивные активности и развлечения для всей семьи. В парке развлечений Disney World во Флориде появится первая в мире тематическая зона, посвященная мультфильму «Корпорация монстров». Зона будет называться «Монстрополис». Она представит город, в котором жили любимые герои картины. В настоящее время в парке проходят строительные работы по возведению города монстров. Он откроется для посетителей в следующем году. По словам представителей компании Disney, гости смогут исследовать город, познакомиться с его жителями, попробовать уникальные блюда на территории и совершенно по-новому окунуться в повседневную. Дневный мир монстров. На территории будут пиццерия в духе университета монстров и суши-ресторан, куда ходили на свидание Майк и Селли. На входе в тематическую зону гостей ждет театрализованное представление, которое отразит юмор и душевность оригинального мультфильма. Внутри зоны расположатся различные аттракционы, в том числе американские горки высотой 12 метров. Специально для них композитор Рэнди Ньюман написал оригинальную песню.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comtogether.t2.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
15: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
18: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, не исключается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 32 градусов в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В штате Иллинойс продали лотерейный билет, который принесет владельцу более 1 миллиарда долларов. Неизвестный счастливчик получит 8-й по величине выигрыш за всю историю лотереи Powerball. Он купил билет всего за 2 доллара. У игрока есть два варианта на выбор – забрать 450 миллионов сразу или получить миллиард долларов по частям за 29 лет. Пока личность нового миллиардера не раскрыта. По правилам лотереи у него есть время, чтобы заявить о выигрыше и решить, как получить приз. Крупнейший приз Powerball составит около 2 миллиардов долларов. В ноябре 22-го его выиграл житель Калифорнии. В Ганне появился театр настольных зрителей, создают сценарий спектакля. Музыкант и театральный актер Дзин Вонг. По его замыслу, зрители одновременно играть на спектакле с живым представлением. Интерактивный спектакль Вонга называется «Калифорнак». Во время него игроки предлагают выбрать одну из двух ролей. Можно сказать, что каждый человек свидетелем вражды цветцей. Профессионально проходит сложные сюжетные арки. Постановки связаны с тем, что режиссер – большой фанат настольных игр. Более того, Дзин Вонг написал целую докторскую об интерактивном сторителлинге, и Вонг не раскрывал в определенном сюжете спектакля. Игрокам стоит самостоятельно строить игровые цивилизации. По его словам, именно от активных зрителей зависит, насколько драматичным станет сюжет постановки.
2: Выбери скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly me.

0: Реклама.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Вы слушаете радио Монтека.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону ясно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, не исключается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду и до плюс 32 градусов в дневные часы.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

Реклама. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, champ.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».